0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двусторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
1: Тема дня.
3: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланера, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и одно словацкое экономическое и культурное бюро. Бланер подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланер вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Гвезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Раду Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
4: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день, полвека назад, начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир – одна страна, две близкие речи – один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Гвезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Ческо-Словенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Гвезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Гвезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радиогвезды часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история гвезды – это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
5: 21. Приношаем справи станица «Гвезда».
4: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
6: Вырастался в Нитре, потом сам штудовал Академию музыкальных умений.
7: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
4: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторически. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человечески. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Гвезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга, бесконечного выбора особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Гвезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплины эфира, но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Radio Slovakia International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Штямницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш – садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада «Шпания» в Новой Бошаце, человек, который картографировал забытые сорта белых Карпат и о котором пишут «Куда не приходит, сажает деревья». Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец мне очень близкий, уже больше, чем 10 лет. Штудовал сам в Озволене, много времени травил.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Штямницких горах. А пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, как

0: присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем, прямо сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию и поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
2: To je srdcová záležitosť, moruše, a nielen tie moruše, ktoré bežne poznáme.
0: К шелковице у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья с шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Moruša pukanská je výnimočná v tom, že to je veľmi liečivá rastlina.
0: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в средней Европе. Условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный строн.
0: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в Пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, Пуканец – очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет – практический и, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете вполне фарбны.
0: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь

0: Будете разукрашены пятнами ее сока, зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штявницких гор. Ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55, Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.